0: тебя на руках.
1: А не теряю о теме, а вон оля.
2: Я сицу не ся, а тема на забей закат. Да.